0: В связи с напряженностью революционной обстановки, а также в соответствии с указаниями Коминтерна, Китайская коммунистическая партия должна немедленно созвать чрезвычайное совещание для обобщения опыта и уроков Великой революции, а также для исправления фундаментальных ошибок, допущенных в руководстве партии, а именно господином Чиным.
1: 1927年7月12日，根据共产国际的指示，中共中央实行改组，陈独秀停职，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时常务委员会。不久，斯大林调鲍罗廷、罗毅回莫斯科，并委派新的驻华代表罗明纳兹来华指导工作。 自此，陈独秀离开中共中央最高领导岗位。